to byli my dwają. Ja wspominaju etat wiecier, etat snieg. Ja wspominaju twój wesoły, dzwonki śmiech. Ja wspominaju jasną nieżność twoich głaz. O сколько бы отдал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне. Ох, как я счастлив был с тобой наедине. И вот теперь лишь только белый снег кружит. Мое сердце в одиночестве грустит. Я не забуду этих первых дней любви. О, если б знала ты, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый, звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько бы отдал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне.